давала раз жалеть. Ранья судьба, за ним запасить. Эшу кровить, как оживалась сцена. Пай на грязь, пай на тебе.